пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя пусть пройдет дождь, и

сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.

0: порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Согласие главы государства, правительство приняло решение оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Груз будет включать продовольственные товары, медицинскую продукцию и имущество для обеспечения жизнедеятельности населения. Общая стоимость помощи с учетом доставки составит более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чартеры из Минска в Оман планируют возобновить после нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций по итогам встречи с представителями Министерства культурного наследия и туризма Омана. Стороны подвели итоги сотрудничества, обсудили стратегию продвижения направления на белорусском рынке. Комитет государственного контроля сегодня проведет горячую линию. Можно будет сообщить о проблемных моментах с ремонтом дорог и устранением дефектов на трассах республиканского и местного значения. Граждане могут сообщить о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия, мусоре вдоль трассы и на обочинах. Обращения будут принимать по короткому номеру 191 с 9:30 утра до 13:00 и с 14 до 17:00, а также через чат-бот телеграм-канала КГК. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
2: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске сегодня возможен дождь и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые,
0: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Бодренько, красивенько, насколько это иногда у нас получается.
3: Мы выкатили солнце сегодня.
2: Вручную.
3: Да?
2: Причем надо отметить, что вручную, напрягая фибры своей души, каждый раз говоря фразу «фибры», я вспоминаю почему-то знаменитый фильм «Ихтиандра». Потому что фибры, жабры – это примерно одно и то же.
3: И псевдоподии.
2: Псевдоподии, я знаю, это у этой амебы. Нет, инфузория туфелька не выпускала. Амеба, да? Красавчик! Красавчик! Всем здрасте, бодрого доброго! На волне душевного радио. Здесь появились мы с одной единственной целью – растормошить. С позволения сказать, дать воздушного...
3: Воздушного пинка?
2: Пусть будет так. Для того, чтобы вы легкой бабочкой, не бабушкой, рванули вперед.
3: Легкой бабушкой, нормально.
2: Это что у нас сегодня, вторник?
3: Да.
2: Вот, рванули по вторнику в сторону вашего личного благополучия. Наша задача – держать ваше настроение на самом высоком уровне. Наша задача – делать так, чтоб вам вот было хорошо. И мы иногда с этой задачей справляемся, но ура! Вот, и мы идем по плану. У нас скоро гороскоп фирменный. Все знают, все ждут, все надеются. И мы ваши надежды будем оправдывать.
3: Привет нашему душевному радиочату.
2: Ну, это
3: где,
2: нет.
3: Там люди, во-первых, здороваются уже. Во-вторых, присылать туда предложение песен, для песен.
2: Да, это обязательно.
3: Которые в музыкальном батле у нас
2: мы
3: будут.
2: Без вас уже как-то, мы попривыкли. Это, знаете, как здорово, самим думать не надо. Все перекладываешь на ваши плечи. И из всего этого делаете, знаете, такую грандиозную рубрику.
3: Очень удобно.
2: Это от лени. Честно мы вам скажем.
3: Лень – двигатель прогресса.
2: Это я с тобой согласен. Именно поэтому ленивый человек придумал пульт дистанционного управления. Жаль, что нет такого пульта, который включает, выключает и переключает абсолютно все в доме. В том числе включает и выключает звук твоей жены. Это вообще было бы фантастически.
3: Ну, над этим работают ученые. Нанотрубки придумывают всякие там.
2: Нанотрубки?
3: Да.
2: А куда ее?
3: Нанопровода.
2: А куда ее?
3: Нанотрубки.
2: В нану?
3: Нет, делают покрытие из них.
2: А так неинтересно. Нанотрубка должна
3: быть
2: в нане.
3: Эти...
2: В нанане, не знаю, вот это вот все. Ребят, мы идем вперед, зовем вас за собой, готовим гороскоп, ждем ваших предложений утреннего хита в Телеграме, душевный радиочат. Подключайтесь к нам через FM, через интернет, через лайв-трансляцию, через ТикТок. Мы все прям ваши. Берите
3: все в ожидании, да.
2: Берите на хлеб, намазывайте.
4: Подрисима шоу, Подрисима шоу. Утро!

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А, у меня тут просят Маргариту с днем рождения поздравить.
1: Ну так давай.
0: Ну я надеюсь, что это не пицца.
1: Ну почему, можно и пиццу поздравить, почему нет?
0: Да, это какой-то Алиса в стране чудес.
1: Да?
0: Да. Пудинг, знакомьтесь, это Алиса. Алиса, знакомьтесь, это Пудинг.
1: Конечно.
0: Унесите Пудинг, ну ладно. Без шуток, Маргарита, если вы нас сейчас слушаете через ТикТок, а это, наверное, особая кайфуха, вас с днем рождения, ну что обычно желать? Ну, давайте так, позвольте сегодня себе с разбегу все-таки упасть в торт под аплодисменты.
1: Утыканы свечами.
0: Торт утыканы свечами. И под аплодисменты самых близких и любимых друзей. У нас теперь гороскоп. Мы начинаем, будьте внимательны. Каждый заслушивает свой знак с Антоном по очереди.
1: Гороскоп на сегодня.
0: А ты чувствуешь, что именно я открываю вот этот вот звездный парад?
1: Именно я открываю звездный парад.
0: Куда ты открываешь?
1: Овен. Сегодня, 12 мая, рассказывают о нем я. Сегодня появятся какие-то неожиданные дела, которые нужно будет срочно решать. Не торопитесь выполнять все и сразу. Сосредоточьтесь на чем-то одном и доведите это до конца. Если необходимо, обращайтесь за помощью к друзьям.
0: Давай, зная своих друзей. Денег нету, вы держитесь. Вот, ну, тут
1: нормальные
0: все друзья. Нет, есть, которые прям на.
1: Ну вот.
0: Но это не ты.
1: Не я.
0: Я знаю. Тельцы, 12 мая проведите день в компании друзей или в кругу семьи. Ваше остроумие у тельцов и доброжелательность у тельцов сделают вас центром внимания, помогут завести какие-то новые и вот тут вот очень важно, полезные знакомства.
1: Близнецы.
0: Слушай, а можно найти полезное знакомство, я не знаю, в автобусе?
1: Можно,
0: идя
1: конечно.
0: По улице.
1: Полезные знакомства, они, знаешь, они
0: что?
1: Везде.
0: Слушай, ну ты вот...
1: Они могут случиться вообще.
0: Вот, где ты это? Кто тебя укусил, пока меня рядом с тобой
1: чего?
0: Не было? Кто тебя научил вот этой вот...
1: Я тебе точно говорю.
0: Радийному мармеладу. Всем шампанского.
1: Нет, хорошо. Подожди, стой. Погоди, а что ты имеешь против?
0: А конкретика где?
1: Что ты имеешь против?
0: Ну, какое у тебя было полезное знакомство, когда ты шел там, я не знаю, по проспекту независимо?
1: С женой познакомился.
0: На проспекте?
1: Да.
0: Ладно.
1: Случайно. А потом еще работать стали вместе.
0: Она об тебя споткнулась?
1: Ну, типа того, да. Я споткнулся, не заметил. Простите, был напуган. Близнецы. Активный интересный день для близнецов. Вы можете встретить кого-то особенного, начать романтические отношения. Звезды советуют соглашаться. Соглашаться на предложение и приглашение. События сегодняшнего дня могут начать новый этап в вашей жизни.
0: Слушай, а ты согласен с тем, что есть мужские и женские слова?
1: Нет.
0: Не согласен?
1: Нет.
0: Ну, типа, что женское, да, все ли?
1: Не, не согласен.
0: Красавчик. Раки, 12 мая, день с повышенным эмоциональным фоном, поэтому ракам надо следить за своими словами, за своими действиями.
1: Следите.
0: Чтобы избежать каких-то очень прям уж для раков,
1: конечно,
0: неприятных последствий. Ну, так и есть.
1: Лев, в этот день не стоит брать на себя больше обязательств, чем вы сможете выполнить. Львам сложно сконцентрироваться, настроиться на рабочий лад. Переключитесь на приятные дела, оказывайте поддержку родным в их вопросах и проблемах.
0: Слушайте, есть универсальная штука. Переключитесь на волну душевного радио.
1: О, вам да, тут помогут.
0: Вообще все равно. 12 мая, девы, вам сегодня нужно закончить много дел, которые накопились за прошлые дни. Начинайте день пораньше, не отвлекайтесь на бесполезные разговоры. Есть вероятность, девочки, что вам придется совершать какие-то непродолжительные поездки. Но все успокоились, потому что непродолжительная поездка в такси намного дешевле.
1: Такси, в смысле? Я уже напрягся, думаю, ничего себе.
0: Ну, а какая еще может быть?
1: Эскорт.
0: В городе...
1: Что? Эскорт. Ну, непродолжительная поездка.
0: Ты просто... Ждадов, ты просто не был в эскорте.
1: Так, к счастью...
0: Тебя просто не возьмут. У тебя данные...
1: Так я не пойду.
0: Тебя никто не позовет.
1: Пусть берут, пусть зовут, но я не пойду.
0: У тебя данных нет.
1: Хватает данных. Весы. Хорошее время, чтобы закончить старые начатые дела, освободить место для новых проектов. Возможно, что-то уйдет из вашей жизни. Смотрите на это как на интересные возможности.
0: И плюньте вслед.
1: Звезды советуют не доверять малознакомым людям, проверять всю информацию, чтобы не ошибиться.
0: Скорпионы. Первая половина дня сегодня, 12 мая, у скорпионов будет более плодотворно, удачно для сложных дел и активного сетей. Вставайте пораньше и приступайте к реализации своих планов. Я вчера на коленях перед иконой молился.
1: Чего?
0: А как я тебя? Ну, я условно. Потому что я вчера дал...
1: Вот такая наша жизнь.
0: Подожди,
1: вот такая.
0: Нет. Я просто одному скорпиону, но вынужден был вчера сообщить, что так. Я поменял место регистрации. Я теперь готовлюсь к последствиям. Ты понимаешь?
1: Стрелец.
0: Ох, предстоит.
1: Удачный день, когда может реализоваться какая-то ваша давняя мечта или важный план. Вера в свои силы и настойчивость помогут стрельцам добиться желаемого. Хорошее время для новых знакомств, установления деловых контактов.
0: Слушай, нам Людмила из ТикТока передала привет. Привет из Житикары.
1: Чё?
0: А Житикара — это Житикера. Житикара, наверное. Ну, так написано, Люд написал. Привет из Житикары.
1: Ну, привет.
0: Это город?
1: В Житикар. Или в Житикару.
0: Это, или это состояние души, Житикара.
1: Ну, возможно.
0: Такое? Или это зарплата, которую наконец дали.
1: Ну, это как, как кузинатора.
0: Или как...
1: Неизвестно, что это.
0: Да. Козероги, 12 мая. Не стоит уделять слишком много времени делам, которые сейчас буксуют. Вот так вот. Плюньте, отложите их на какое-то время. Переключитесь на приятное домашнее задание. Занятие. Не на задание.
1: На домашнее задание. Сегодня я ехал, видел, пацан заполнял дневник на сегодня.
0: Ух ты, они еще это делают?
1: На сегодня.
0: Электронный?
1: Электронный? Да какой электронный?
0: Нормальный. Так вот, козероги, люди, которые встретятся вам сегодня, могут помочь в будущем или стать вам хорошими приятелями. Ну, друзьями не написано, но приятелями, да.
1: Водолей, по возможности проведите сегодня день дома, занимаясь бытовыми вопросами. Общение с близкими людьми доставит вам приятные эмоции, а также дистанционно вам поможет, может поступить, вернее, интересное предложение, которое полезно рассмотреть.
0: Заканчивалась 7-я минута эфира, а мы все еще полоскали гороскоп. Но ну, это надо, мы заканчиваем рыбами.
1: Ласкать нужно, конечно.
0: Полоска.
1: Предварительной ласки. Чтобы день прошел классно.
0: У тебя все хорошо в семейной жизни? Может, ты хочешь об этом поговорить? Я не знаю. Рыбы, старайтесь не начинать сегодня вообще ничего нового. Занимайтесь хорошо знакомыми делами. Эксперименты или рискованные занятия также лучше отложить. В личных отношениях рыбам не стоит проявлять инициативу. Правильно? Пусть сам там
1: инициирует
0: что-то. Я тебя уже... Вот, я все время держу себя на стреме, потому что знаю, как ты любишь Фрейда.
1: Жми кнопки, давай. Жму, давай.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Колбаса сыровяленая, Твинская премиум, Борисовский мясокомбинат. Всего 17,99 за 1 килограмм. Кукуруза нежина, сахарная. Всего рубль 49 за 340 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: какая у нас с тобой тут задача самая главная? Делать всем вокруг хорошо.
1: Конечно, да?
0: Значит, призываем к нам в Телеграм. Сейчас душевный радиочат. Мы называемся в Телеграме. Приходим, не стесняемся, не боимся. Мы хорошие люди. Местами.
1: Блин, в ТикТоке написали «дайте денег».
0: Напиши, пожалуйста, от меня комментарий. Дайте денег, да? Так, Людмила. А, Людмила, знаешь откуда? Ну, я уже не найду. Это оказывается, блин, я уже...
1: Джутикара.
0: Житикара, да, она написала откуда это. У них там 10...
1: Казахстан написали.
0: Да, Казахстан. 10:43 утра, а у нас еще только 8:43. Мы с вами в этом плане отличаемся. Так, у нас совсем скоро утренний хит. Это возможность друг другу дать по носу. Жданов за свое, я за свое. Ну, а ваша задача поддержать либо его, либо меня. У нас в Телеграме душевный радиочат выбирать. Ну, я напоминаю, послевкусие вчерашнего эфира. Слушайте. Напишите или в ТикТоке, да, у нас, или у нас в Телеграме, опять же, душевный радиочат. Мы вспоминали вчера такую забаву, как мы на двух пальцах поднимали вверх тяжелого человека. Вы помните, вот это в пионерах, в этих лагерях ночью, ну, кто-то пиковых дам там вызывал, вот это вот все. Что это за феномен? Вы вообще изучали это?
1: Вряд ли. Не, я думаю, что кто-то интересовался, 100%.
0: Так вот, ваше предположение, как можно было поднять человека на двух пальцах?
1: Не, да бог с ним поднять человека. Даже если поднять человека, тоже пишите об этом. Вы просто расскажите. Вот помните вот эту штуку с блюдцами, когда по алфавиту там бегает блюдце, указывает на буквы?
0: Но я этим...
1: Каким образом это происходит вообще?
0: Нет, я не помню.
1: Что это такое?
0: Я помню, что такое кто-то делал, но я такое не делал. А вот поднятие человека, и я сам в этом участвовал с закрытыми глазами. Его реально легко было поднять. А потом, когда он глаза открывал, там, я не знаю, приходил
1: сразу
0: сюда, и сразу он там падал, его ловили. Вот как это было вообще возможно? Вот кто-то из вас вот начинал, ну, точнее, делал вот такую штуку. Вы спрашивали себя, как это вообще было возможно?
1: Как
0: было
1: это бы, работает вообще?
0: Как это работает? Есть у кого-то какие-то предположения? Вот в данный момент стали взрослыми. Уже на самом деле интересно узнать, что это происходит. Итак, добро пожаловать на волну душевного радио. Мы с Антоном готовим наши супер утренние хиты для того, чтобы привлечь ваше внимание, для того, чтобы понять, в кого мы сегодня попали.
1: Для того, чтобы зарядиться.
0: И зарядиться. Ой, а мы тут такого выбрали. Будете довольны, обещаем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: гражданам, давай, пляши.
1: Я и пляшу.
0: Где?
2: Кто на трансляции, тот видит.
0: Я знаю точно, ты продуешь. Знаешь почему?
1: Нет.
0: Ребят, смотрите, сейчас вот, ну, тепло, дожди прошли, поперло.
1: Трава у дома.
0: А ты стриг ее когда-нибудь?
1: Нет.
0: Так вот, что ты радуешься?
1: Так а зачем оно мне?
0: Все, ребята.
1: У меня есть люди, которые стригут.
0: Какую траву у какого дома? Все, кто сталкивается с тем, что газонокосилку надо выводить ночью на свою приусадебную участок.
1: Ночью? Не надо, тебя задушат.
0: Ты вышла из мая. И тут вот, и скрылась из глаз. Под машиной БелАЗ. Это про БелАЗ, ребят. А где национальная нота?
1: Я другое помню. Ты вышла.
0: Нет, под машиной БелАЗ. Юрий Антонов, я вспоминаю. Но вот такой сегодня утренний
1: падал. Голосование, да.
0: Ребят, голосовалка полетела уже к нам в Телеграм. Давайте затянем про БелАЗ, да? Вы же понимаете.
1: Что ж, про траву у дома давайте.
0: Не надо траву у дома. Давайте. Это долго стричь, это надоело, это вообще все. Итак, я вспоминаю, либо трава у дома у нас в Телеграме. Голосуйте.
3: Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанк» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. В этом году каждому агрогородку построят дорогу с твердым покрытием. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. Это поручение президента Александра Лукашенко. Что касается модернизации крупных трасс, дорожные работники заняты на трассах Р-28, а также М-3 Минск-Витебск, Р-10 Гомель-Кобрин. В этом году завершат реконструкцию дороги Р-46, коридор на северо-запад России, к портам Санкт-Петербурга. В следующем году планируют завершить участок Могилев-Чаусы. Выставка «Здравоохранение Беларуси» откроется в Минском международном выставочном центре сегодня и пройдет по 15 мая. На этот период для удобства участников и посетителей ввели два временных автобусных маршрута. Рейс номер 912Э от станции метро Академии наук и номер 962Э от станции метро Пушкинская. Оба маршрута следуют до международного выставочного центра. Транспорт будет работать с 9 утра до 7 вечера. 12 и 13 мая интервал движения составит 20 минут, а 14 и 15 числа полчаса. Столичные ГАИ рассказали, на каких улицах сегодня возможны ограничения в движении. Радары установлены на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. Еще камеры установили на Воушасова, Аранской, Притыцкого, Маяковского, Козинца и Орловской, на Тимирязева, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На пляжах Сингапура появились робопсы. Эти умные собаки могут заменить не только экскурсоводов, но и службу безопасности. Четвероногие роботы-компаньоны, оснащенные последними версиями языковых моделей ИИ. Это не просто игрушки на пульте управления, а полноценные сотрудники, которые патрулируют территорию, распознают лица людей и дают персональные рекомендации по отдыху на любом языке. Они могут рассказать об истории каждого объекта, учитывая интересы конкретного туриста. Также роботы-собаки, патрулирующие пляжи, выявляют подозрительные предметы или людей, которым нужна помощь. Еще робопсы умеют шутить и делать селфи с гостями. И они никогда не злятся и не устают. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, по юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
5: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
4: Бодриссимо!
5: Шоу!
4: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
5: Бодриссимо!
6: Шоу! Мощный утренний адреналин.
4: Бодриссимо!
6: Утро будет.
5: Бодриссимо!
7: Ну, хорошая заставка у нас такая, вырывая.
8: Прекрасно.
7: Друг у друга микрофон, а мне хочется сейчас тебе вырвать глаз.
8: Чего?
7: Ну, потому что, что это такое? Что ты подключил? Каких-то ботов, какого-то искусственного интеллекта? Мы
8: никаких
7: так здорово...
8: ботов.
7: С Юрием Антоновым. Не
8: но
7: помню отчество, прости господи.
8: Голосов, да, сейчас...
7: да, лидировали, так было все здорово. Я тут уже расслабил булки, а булки у меня
8: рано
7: такие...
8: Рано расслаблять булки.
7: Булки мои,
8: свои понимаешь, огромные.
7: Просто так не расслабишь. Просто прокачанное-накачанное. Вот, и нате вам, возьмите, распишите, что это делается, ребята.
8: Да ладно, пока 86 голосов еще.
7: 84 что? У меня. Уже 86. Значит, ребята, давайте так. Я понимаю, что мы все с вами стали квартирными людьми. Мы не знаем, что такое стричь траву возле собственного дома. И поэтому вы откуда-то вот из квартир вынырнули и стали затягивать землян трава у дома. Вперед. Это же нечестно. А как вы с Юрочкой Антоновым лидировали?
8: Это песня про родину.
7: Я вспоминаю.
8: Про маму.
7: И это же ж память. Это же, ну, то есть это нормально. Ладно. Напоминаем, что у нас сегодня на музыкальном батле. Жданов предложил...

0: Нет, ну конечно, космическая эпопея. Всегда эту песню включали космонавтам, когда их везли уже непосредственно в автобусе к ракете, к старту в Советском Союзе.
1: На Байконур.
0: На Байконуре, да, включали. 55% набирают земляне. Плачу.

0: Ну, туда, такой вариант, зелени не хватает. Юля написала: летящая походка. И вы вышла из бани. Под машиной БелАЗ. Ну, это была популярность. Эта песня была переделана людьми для того, чтобы больше ее как-то воспринимать. Нормально я так пропиарил. Еще меньше проголосовали за Антонова.
1: Пропиарил. Пиар состоялся.
0: Вообще тебе нельзя чувствую,
1: что в пиар-компании никакие идти.
0: Блин, 16% тут ной не ной, все равно получишь ной. Ноль, точнее. Ну что, земляне у нас, получается, вырывают сегодняшнюю утреннюю музыкальную победу.
1: Ура!
0: Ура!
1: Ура!
0: Ура! Конечно.
1: Ура! Земля в иллюминаторе!
0: Земля в аккумуляторе. Люди переделывали. Слушайте, друзья, но... радиостанцию «Душевное радио» и такую музыку слушают, безусловно, люди, у которых в душе хорошо. У которых глубокие души, они
1: такую
0: ходят
1: музыку с удовольствием
0: в кино,
1: всегда.
0: Наверное, еще и в библиотеки ходят, ну и, конечно, и спектакли. Ну а что может быть драматичнее истории любви великих людей, только история великой любви Наполеона и Жозефины? Великая французская, такая получается трагедия любовная. Корсиканские там страсти, парижские там тайны.
1: И хруст французской булки наверняка.
0: И где-то на подпевке «Белый орел», но тоже возможно. Все это в любовной драме «Наполеон и Жозефина» в концертном зале Минска. Перенесли спектакль настолько востребован, что куда-то там его опять перетянули. В общем, в декабре все это случится. Именно этот спектакль. Билеты есть на ticketpro.by. На этот спектакль сходите, посмотрите. Это действительно клево. Ну что?
1: Ну что?
0: А ничего там не поменялось?
1: Не.
0: А почему? Ну, а почему? Ну, посмотрите, там даже меня поддержали психологи Могилева. Как они колбасятся до танцплощадки именно под этот трек. И блондинка, и брюнетка, и такие красавицы.
1: Ну, вот уже это так послушали.
0: Это на гоу-гоу поддержки у меня были. И все равно. Ну что, мы слышим вас, мы видим вас, мы идем следом за вами. Земляне, итог. Трава у дома 56% или 79%
1: 57,
0: человек,
1: да,
0: уже дальше. Юрий Антонов, я вспоминаю, 44%. Санкович с командой.
1: Ура!
0: Продувай!
1: Но вместе мы выиграли вообще.
0: Вместе однозначно выиграли, да еще в таком варианте.

0: Симо Шоу, Патрисимо Шоу, Патрисимо Шоу. Утро будет. Утка Баст Бьюз.
1: Итак, переводим в «Потри себя шоу» «Утка Баст Бьюз».
2: «Утка Бьюз».
1: Да, это наши фирменные
2: «Утка Фаст Ньюз».
1: Бодрые новости.
2: И когда-то, в конце года прошлого, я рассказывал про то, что в Японии придумали технологию о выращивании зубов. Помнишь, мы с тобой еще
1: грустили,
2: обсуждали и грустили, да.
1: Нет, так вот, стопэ, мы не грустили. Мы надеялись.
2: И верили.
1: И?
2: В Японии начали выращивать людям новые зубы. Ученые из Киото разработали технологию, которая блокирует всего, почему зубы не растут у людей. Что просто это? Белок какой-то блокирует рост зубов. И все.
1: Надо есть мел.
2: Ну так вот.
1: Нет?
2: Не.
1: Не надо?
2: Ну блокировать надо белок. Метод показал настолько хорошие результаты, что испытания на людях уже стартовали, они уже идут. По словам исследователей, серьезных побочных эффектов пока не выявлено, а зубы формируются стабильно и довольно быстро. Если клинические испытания пройдут успешно, массовое применение технологии может начаться уже к 2030 году.
1: То слушай, а не, будет такого? Они, знаешь, так придет пациент, который у них там выращивает? Они ему рот так откроют, ну, врачи говорят, так,
2: а там стопэ, акула.
1: Куда? Куда? Хорош! Хорош! Лезьте назад!
2: Нет, два ряда зубов, да?
1: Выключите свет, они
2: лезут на свет.
1: Такого точно не будет?
2: Не, не будет. Но я не знаю, я лично очень жду, мне это очень нравится идея.
1: Ну, мы с тобой не...
2: Если бы можно было, я бы сам блокировал себе этот белок.
1: Жданов, мы с тобой не настолько, конечно, близкие друзья, чтобы я тебе рассказал о своей зубной трагедии. Вот, но я тоже жду.
2: У меня трагедии хватало.
1: У тебя хватало? А у меня уже хватило. Мне нужнее. Сбрось ссылку, я буду часы считать. Я про девочек.
2: Давай.
1: Вот, согласись, логики нет, абсолютно непредсказуемые. И тяжеловато с ними в этом смысле.
2: Ну да.
1: Немало участников дорожного движения в Малайзии были напуганы необычным происшествием. Молодая пассажирка неожиданно выпрыгнула из машины такси на ходу.
2: Зачем?
1: А я тебе сейчас объясню.
2: Давай.
1: Это из разряда, что вы с ума сошли или нет? Мир сошел с ума, Жданов. Девушка покатилась по проезжей части.
2: По наклонной.
1: Но, к счастью, нет. Ну, должна была, ну ладно. Но, к счастью, не получила вообще никаких серьезных травм. Там только поцарапалась. Такси притормозило, из него вышла вторая незнакомка, бросившаяся помогать подруге. Там некоторые автомобилисты. Ну, понятно, что люди останавливаются на ходу.
2: Ну да, девчонка катится.
1: Ситуация, о которой вскоре уведомили полицию, оказалась более чем странной. Выпрыгнувшая из автомобиля девушка заявила, что таксист на нее посмотрел в зеркало заднего вида.
2: Ой, боже мой.
1: Жданов, вот я вообще их не понимаю. Так а вы же хотите, чтобы на вас
2: так
1: смотрели?
2: Посмотрел в зеркало заднего. Убедился, что ты не выпрыгнула.
1: Это так ее, понимаешь, напугало. Напугало. Что она выскочила на дорогу, выпала даже. Ну, полицейские теперь пытаются понять, где правда и в чем проблема. Это вот, если следовать, ну хорошо, а если я вот поеду в транспорте в час пик и случайно, я не знаю, коснусь бедра.
2: Ну все.
1: Что все?
2: До свидания.
1: Я, во-первых, первое,
2: закроют
1: как бы не
2: года.
1: Хотел, но сделал бы это не специально. Вообще, это, ребята, мы как вообще будем размножаться на этой планете?
2: Насмотрятся фильмов всяких и потом прыгают с такси.
1: Ну смотри, вот он просто посмотрел на нее в зеркало заднего вида. Ну, а макияж за 200 баксов ты для чего наносила? А волосы вот... Ты знаешь, сколько нарощенные волосы стоят?
2: Не.
1: И не надо тебе...
2: Я не знаю, расскажи.
1: А, нет.
2: Где тебе наращивать?
1: Это не я. Это вообще...
2: Тогда понял.
1: Вы же вот... Вы это все делаете для чего, девочки?
2: Да, да.
1: Они, знаешь, что сейчас отвечают? Для себя. Врут.
2: Просто для себя.
1: Просто для себя. Нет, это ну, чтобы вы выглядели красиво, чтобы на вас обращали внимание. Посмотрел человек в зеркало заднего вида, кидается из машины. Куда мы движемся?
2: Надо.
1: Не-не-не, я за наших. Наши всегда улыбаются и спокойно пьют кофе за твой счет. Девочки,
2: если нужно, выбросить из машины кого-то
1: из нас. Девочки, так и продолжайте.
2: Так, тут такое дело.
1: Ты что делал?
2: Конструкторы вот эти лего всякие любишь?
1: Ну, я их как... получается, я их люблю покупать. Я сам про это не знал.
2: Но собирать... А собирать не?
1: Ну, я как-то не довелось.
2: Мне вот собирать нравятся не эти разу. Конструкторы.
1: А покупать нет,
2: покупать,
1: да?
2: Нет. Как раз мы подходим друг к другу. Сошлись точно. Так вот, Лего оказался прибыльнее золота и криптовалют.
1: Понятно, что пластик просто.
2: Отдельные наборы растут на сотни процентов. Экономисты проанализировали рынок за последние десятилетия и установили, что в среднем наборы дают около 11% годовых.
1: Так.
2: В то время как золото 3-4%.
1: Надо вкладываться.
2: Я напомню, что золото, ну, это один из самых стабильных вообще на рынке инструментов.
1: И в Visa.
2: Да, лучше всего ценятся коллекции по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». Стоимость их после снятия с производства может подскочить более чем на 400%.
1: Ну, так пойми, что покупать. Ты видел там разнообразие?
2: Да, и есть же люди, даже аналитики, которые анализируют, когда там что-то прекратится выпуск, когда
1: да.
2: там...
1: Да. И они же все это в промышленных масштабах. Как у них это вообще все получается?
2: Ну, удивительно.
1: Не, не буду, не убедил.
2: 11% годовых.
1: Я тебе могу сказать, мамины огурцы в банке.
2: Я помню...
1: Это 15%
2: годовых. Я помню деньги, мелочь, которую ты вчера приносил.
1: Я уже унес.
2: 11% годовых.
1: Нищий, я унес.
0: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Да, друзья, у нас радиотерапия. Добро пожаловать к нам сюда. 8017-370-4570. Знаете, как вот на стройку нельзя ходить без каски. Так вот и в нашу
3: радио... Лучше не ходить, да.
2: И также в нашу... Куда понес? Смотри, тут приходит что-то.
3: Принесли, забрали.
2: Принесли, потом. Забрали какие-то цифровые устройства. Ну ладно, это инженерам можно. Так, ребята, у нас радиотерапия. Это возможность узнать что-то о собственной судьбе. Ну, у меня, получается, вот, те, кто у меня на трансляции в ТикТоке, немножко в привилегированном положении. Пока музыка звучала, я тут им трохи раскинул. Мы отвечаем либо да, либо нет. Мы прям горды. Мы вчера спасли девушку, которая хотела
3: на дачу ехать.
2: Мы ее не отправили. Итак, наши телефоны прямого эфира озвучены, либо есть на нашем официальном сайте душевнорадио.бай. Нехитрая манипуляция. И мы вам отвечаем на ваш вопрос. Либо да, либо нет.
3: Звоните, дозванивайтесь прямо сейчас. Еще раз, делайте это прямо сейчас, потому что
2: потом... Потому что потом все. Ребят, вы начинаете звонить, когда мы уже уходим из эфира, идет музыка. Вот, и тут уже мы ничего не поделаем. Музыка, она в приоритете. Это самое главное, это то, ради чего выбирают волну душевного радио. Ну и готовимся в следующем музыкальном часе. Вообще наша любимейшая забава. Это так называемая приятная неожиданность.
3: Да вообще самый любимый час.
2: Это да. Там можно триндеть, там можно разговаривать с вами, там можно шутить. Получается у нас редко, но мы стараемся. В общем, все возможно абсолютно. Ну вот есть у нас...
3: Ну давай.
2: Телефонный звонок. Сейчас мы выясним.
3: Алоха.
2: Алоха. Алоха.
3: Говори.
4: Алоха.
3: Привет. Как зовут?
2: Как зовут?
4: Инна.
3: Очень приятно.
2: А, Инночка наша, здорово.
4: Здрасте, здрасте.
2: Здрасте, здрасте. Ну что у тебя на этот раз?
4: Ой, звоню и боюсь.
2: Так. Да, знаешь, как мы боимся? Это мы делаем тут, знаешь...
3: Мы делаем вид, что не боимся,
2: да,
3: на самом деле, конечно.
2: Да, монстры тут такие, а у самих аж поджилки трясутся.
4: Ой, короче, вся надежда на вас.
2: Давайте.
3: Усугубила ситуацию.
2: Усугубила ты себя, давай.
4: Ну, серьезно боюсь, спрашиваешь.
3: Давай.
4: Короче, у дочки послезавтра соревнования начинаются. Так, так. Хочу знать, будет ли феерический повтор прошлого республиканского выступления или опять будут слезы?
2: Слезы будут. А, Инна, а если карта скажет нет, что будем делать?
4: Ну, я ей не скажу.
2: Она в школе, я надеюсь. Хорошо. Инна, поехали. Я вращаю карты вначале, я не знаю, что это за плоскость. Горизонтальная
3: плоскость. Ну, давай, горизонтальная.
2: Горизонтальная плоскость для того, чтобы определить тебе...
4: Стоп.
2: Прям вот сразу стоп. Отлично. А это что тянуть кота, да? Есть. Ну, да. Теперь перетасовываю.
4: Давайте стоп.
2: Есть. Беру верхнюю карту. Итак, внимание. Повторит
4: Все
2: ли?
4: Вся надежда на вас.
2: Нормально.
3: Вся надежда на вас.
2: Вот, вот
3: Димон, вся надежда на тебя.
2: Вот. Инна, ты слышал, как он спрыгнул?
4: Пусть он.
2: Да? Вот, вот.
3: Не, ну карта у тебя в руках.
2: Когда?
3: Ты же их вертишь.
2: Когда мне молоко принесут? За то, что я с тобой тут в одной студии сижу.
3: Давай.
2: Вау! Значит, девятка кубков. Так. Показываю на лайв-трансляцию. Кто нас смотрит, Жданова показываю.
3: Да.
2: В ТикТок показываю. Очень крутая карта. Очень крутая, Инна, выпала. Однозначное «да». Написан материальный успех. Я не знаю, там будут ей деньги давать за
3: победа,
2: это?
3: За победу деньги дают?
2: Избавление от нужды. Но это, мне кажется, знаешь, что карта говорит? Говорит, что на самом деле, понимаешь, как очень давно хотела, очень давно мечтала, и в итоге это получится. Удовлетворение достигнутым, расслабление, ощущение счастья, радость, изобилие, удовлетворение, комфорт.
3: Ой.
2: Инна, я не знаю, что будем да, делать, да. Если вдруг феерически опять провал.
3: Рассказываю про прямое значение и по поводу, ну, это же как бы карьера, правильно?
2: Да,
3: карьера.
2: Да, в том числе.
3: В сфере работы и карьеры девятка кубков означает успешное выполнение профессиональных задач, достижение
2: вот.
3: Карьерных целей.
2: Вот.
3: И... это может быть также периодом признания и награды за ваш труд.
2: Обалдеть.
3: То есть она ж трудилась для того, чтобы на соревнованиях выступить хорошо.
2: Жданов, это вообще впрямую.
3: Да.
2: Инна, с тебя фотография, где она стоит на пьедестале.
3: С кубком, да, с этой девяткой.
2: Да, и плачущие конкурентки на втором и на третьем месте. Договорились?
4: Да, но я ей все равно не скажу, чтобы не расслаблялась.
2: Да, ну конечно. Ты еще скажи, что я позвонил на душевное радио, сказали тебе пахать и пахать надо. Че ты сидишь в телефоне иди паши.
3: Ну, что это? А так написано время радости, наслаждения и благополучия.
2: Да, вот, а гугукает младшая там или что у тебя там рядом?
4: Да.
3: Будущая чемпионка.
4: Нина, мы были... Нет, ну и хватит.
2: Мы очень рады были тебя слышать. Давай, держим кулачки за твою дочку, пусть они обязательно все...
3: Как зовут-то ее?
4: Диана.
3: Диана. Диана.
2: А ты слышал обиду от Инны? Ты что, обурился?
3: Не-не-не. Ну ты...
2: Ты не знаешь, как ее зовут?
3: Я помню. Я в прошлый раз точно так же спрашивал.
2: Помнит
3: поэтому
2: он.
3: Помню.
2: Он тебя с трудом вспомнил, да? Все, давай, Инночка, пока. Все обязательно получится.
3: Пока, счастливо.
2: Ой, слушай, а так хорошо, когда такую карту вытаскиваешь. Прям...
3: Можно с чувством выполненного долга завершать час.
2: Валить следующий.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Влияют ли иностранцы на цены на квартиры в Минске, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Их доля стабильна – 4-6%. Абсолютное большинство сделок совершается гражданами Беларуси. Среди нерезидентов, которые покупают недвижимость в белорусской столице, абсолютное большинство – граждане России – 60%. За ними менее 5% следует представитель Литвы, Китая, Украины. По данным специалистов, россияне покупают в Минске в среднем 560-580 квартир в год. Единый день депутата пройдет в Минске завтра. Жители города с 8 утра до 8 вечера смогут прийти на прием в любую районную администрацию, вне зависимости от места проживания, без предварительной записи. Более подробную информацию можно получить на сайте мэрии. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом, связанных с нидерландским круизным лайнером. По словам представителей ВОЗ, на данный момент 7 случаев заболевания подтверждены лабораторно. Среди заболевших зафиксировано 3 летальных исхода. Эпидемиологи пришли к выводу, что хантавирус на борту судна мог передаваться очень редким для этого вируса способом – от человека к человеку. Вспышку не следует сравнивать с началом пандемии COVID-19. Хантавирус распространяется иначе, чем коронавирус, и требует тесного непосредственного контакта для передачи. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». 15 октября на сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. К новостям компании. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске возможен дождь и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
5: Реклама. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
6: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», касса города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке душевного радио.
7: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
8: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
9: Распорядок дня. С 8 утра до 10. совершить подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Сыр «Молочный мир» легкий. 20% жирности. Всего 2,99 за 200 грамм. Щековина копчено-вареная, смачная. «Велес Мит». Всего 11,59 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
4: Понеслась.
5: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Будем больше улыбаться.
5: Бодриссимо! Шоу!
6: Будем крепче обниматься.
7: Утро будет!
8: А где же это утро будет? Правильно, на волне душевного радио. Все верно настроено. Здесь легенды радио ничего. Это такое приятное звание. А говорит, вы еще такие, те еще легенды.
9: Это самое
8: ничего,
9: приятное звание, да, которое, да, может,
8: да,
9: быть.
8: Да, Антон Бубнило-Жданов здесь.
9: Всем салют, всем здравствуйте. Дмитрий Душнило-Санкович.
8: Я обойдусь без салюта. У меня его нет. Он дорогой, я покупать не буду.
9: Вот вам еще один салют. Здравствуйте.
8: Денег нема. Мы продолжаем еще один час этого утра, чтобы вам всем было хорошо. Мы приветствуем новых друзей в нашем телеграме. Это Марина с сердечками. Здравствуйте. Это Юлия. Здравствуйте. Это еще одна Юлия или та же самая, не знаю. Здравствуйте, Татьяна. И просто, вот просто, просто, просто у нас есть такой друг в телеге. Приходите к нам, классный коллектив, очень добрый. Тут Дима постоянно вам присылает цветы. Серега со скорой
9: помощью.
8: Там есть
9: помощью. О чем поговорить, да, о чем посмотреть.
8: Если поднимется давление, вам скорая помощь сразу все расскажет. Ну, то есть, нормально. Душевное радиочат мы называемся. И нас можно, да, действительно смотреть. У нас есть лайв-трансляции с очень крутых камер прямо во время эфира, когда включаются наши микрофоны. Это у нас на сайте душевнорадио.бай. Или вот тот самый видеочат, который у нас находится в Телеграме, тоже лайв-трансляция с наших эфиров. И у нас приятная неожиданность душевного радио и Бодриссимо шоу. Эта штука просто потрясная.
9: Что вы делаете? Вы вот где-то слышите душевное радио.
8: Мимо проезжаете,
9: слышите. И рассказывайте нам об
8: этом. Я знаю! Возле авиамолл. Там строят такой какой-то бизнес-центр или что. Ну, самое, наверное, высокое здание вообще в Беларуси будет.
9: Так.
8: И там играет душевное радио.
9: О,
8: я позавчера, вчера, когда я там бегал, я не помню, вчера или позавчера там бежал по делам и слышу Татьяну Буланова, да, лупит. Я остановился. Думаю, вот эти. И следом отбивочка. Душевное радио. Так что, ребята,
9: ну,
8: там не все, насколько я понял, я стоял за пирожным, понимают по-русски. Ребят, в любом
9: сначала
8: случае.
9: Сначала думал, что спортсмен, говорит, бежал, потом стоял за пирожным.
8: Меня приучили быстро ходить. Поэтому, ребята, кто вот строит вот это вот громадное здание в Минск-Мире, там мы точно знаем, что там звучит, вот я вспомнил, волна душевного радио. Вам огромный привет от всех нас. Вы молодцы, вы крутые, вы все очень загорелые. Вот, и вам вот личная приветуха от нас. Примерно, и представляешь, они сейчас там копают,
9: да.
8: А там такой экскаватор небольшой.
9: Не ожидали.
8: Ты раз так, обалдеть, мужики, это
9: не
8: нам...
9: ожидали, получили.
8: Yes, of course.
9: Это вот, для это тех... в действии, и приятная неожиданность.
8: Приятная неожиданность. Где вы знаете, где звучит волна душевного радио, рассказывайте нам непосредственно в Телеграме, у нас душевный радиочат, ну а мы в долгу, понимаете, не останемся.
10: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: У нас приятная неожиданность волны душевного радио, Бодрисимо шоу в частности, где слушают волну, мы тут же туда, Галка написала, парковка у короны на Кальварийской. Ну, это, видимо, Галочка, вы, да, открываете стекла, у вас там такие сабвуферы.
1: Не, почему, может быть, там кто-то живет на парковке на этой.
0: Ты?
1: Ну, например, я просто.
0: Нет, ну, мне кажется, нет, у нас еще не живут на парковках, слава богу.
1: Не, ну рядом, может быть, около.
0: Потому что, ну, в той же Москве, сори, можно по запаху определить, ну, кто, да, кто живет в метро. Вот. Ну, хорошо, парковка у короны на Кальварийской. Привет огромный от волны душевного радио. Если
1: привет.
0: Вы нас слышите, Светлана написала, Дмитрий, Антон, меня давно интересует, как вы познакомились? Стрёмный вопрос. На радио? Может, вы делились здесь? Я пропустила. Ну, как мы? Ну, вообще непосредственно...
1: Мы ничем не делились.
0: Мы делением не размышляемся. Ну, мы же, по-моему, рассказывали. Я его впервые увидел, когда, будучи начинающим радищиком, приехал по...
1: Когда приехал на другой радиостанцию
0: из Могилёва. По обмену опытом, да, из Могилёва я приехал на радио «Столица», где работал Антон.
1: Да.
0: И он высокомерно прошел мимо меня.
1: Ой, ладно, высокомерно. Я откуда знаю, кто это такие, к кому пришли.
0: А может, я большой, красивый.
1: Чё, если бы тебя привели ко мне и сказали,
0: о,
1: вот,
0: слышите?
1: Пожалуйста.
0: Привели ко мне.
1: Ну да.
0: Меня приводили, потому что на меня не посмотрел. А это вот было первое.
1: Не знаю, просто, наверное, заглянули в кабинет.
0: Это
1: просто
0: было первое. А второе, ну уже такое основное знакомство, произошло, когда мы поменялись ролями. Это
1: да,
0: вот пришло ко мне с грустными глазами.
1: Я пришел на другую радиостанцию.
0: Да, давай, Робу. А я уже был там начальником.
1: Да.
0: Да.
1: Каким-никаким.
0: Так, что значит никаким? Нормально я был начальник. Чего? Мы туда в топе.
1: Ну,
0: это
1: да,
0: потом
1: да,
0: они
1: это
0: не
1: правда
0: в топе. Они потом были не в топе, в другом. Вот, еще. И потом
1: да,
0: мы с ним образовали там. Я с ним над ним жалился. Взял его в виртуальное
1: дуэт,
0: шоу.
1: Тандем.
0: Да. Тандемы мы делали. Вначале я был один с Захарычем, а потом мы с ним сделали «Мачо с Ранчо».
1: «Мачо с Ранчо».
0: Да, где был он, я...
1: Шикарное шоу было.
0: Да.
1: Сегодня, кстати, вот об этом как раз и говорил. Человек нам писал сегодня, что помню ваш...
0: Ой, чего мы только там не наворотили.
1: Да.
0: Но уже можно признаться, что вот этого персонажа Захарыча, его не существовало. Это был я во второй ипостаси. И у нас было очень талантливый...
1: Там чего там только не было.
0: Собаку мы какую-то приплетали там, да. Там, ну, есть чего вспомнить. Это было сценарное шоу. Очень сложное по изготовлению.
1: Ну, кстати, уникальное. Я у нас такого не слышал.
0: Ну да.
1: Чтобы кто-то сделал.
0: А сколько вот мы писали, чтобы вы понимали, это была пачка бумаги, где прописывались все эти диалоги. Потом все это писалось. Потом это все ночами
1: монтировалось.
0: Там, Женька
1: все это,
0: монтировал
1: да,
0: все это, а потом все это выходило в эфир. И я помню даже случай, там какая-то братва пыталась Захарыча пригласить к себе на корпоратив.
1: Было такое, да.
0: И там предлагали бешеные деньги, мы чесали головы, а потом решили, что не, мы оттуда точно не приедем. Я говорю, давай, Антон, мы тебя в грязное оденем, то есть бороду тебе приделаем, будешь Захарычем. Он говорит, ну нормально, говорит, ну под фанеру я еще поговорю. А выйду там на свежий
1: да,
0: воздух. Если меня, говорит, расшифруют, что делать? Ой, там много всего было. Вот, ну, с тех пор... Вот
1: мы, кстати, по поводу парковки на Кальварийской написали, что там два дома стоят частных на парковке.
0: Прям на парковке?
1: Ну, где-то, да.
0: Я специально, я сегодня в ту сторону еду.
1: Раньше был частный сектор там, но эти два дома не снесли.
0: И там лупит душевное радио?
1: Вот так.
0: Привет
1: вот
0: частным
1: привет
0: домам на парковке возле короны. Это приятное, ну, надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Ну, а потом
1: ну, да,
0: все состыковались, периодически сбегались, потом разбегались, и сейчас снова вот... Сбежались в очередной раз, я надеюсь.
1: Я надеюсь, финале, что уже в да,
0: уже, ну, уже хватит, уже сколько, уже ж понятно, что
1: да,
0: деться некуда друг от друга. Ну, вот так вот. Итак, душевное радиочат мы в Телеграме. Приходите, рассказывайте, где вы слышите волну душевного радио. А дальше мы разберемся.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Где бы вы ни были, чтобы вы были бы всегда хорошо.
2: Кем бы вы ни были.
1: Да, с кем бы вы ни были. Самое главное, чтобы под рукой всегда звучала волна душевного радио. Мы делаем эту радиостанцию искренне, с душой, с полной выкладкой.
2: С полной отдачей, да.
1: Ну, сейчас вот сказал с полной выкладкой. Представил себя, да? Противогаз, бронежилет.
2: Да.
1: И автомат.
2: Ой, я даже не хочу.
1: Четыре шага и завезите меня в больницу. Ребята, всем хорошего настроения. Далее. Действительно, верьте в лучшее, смотрите всегда в сторону солнца, благо в Минске его в данный момент пока
2: хватает
1: достаточно. И самое главное, помните, что самый главный огонь внутри каждого человека есть персональный. Не нужно в этом гасить, не нужно про него забывать.
2: Да, на самом деле, вы же помните, что солнце — это мы с вами. Но я имею в виду каждый по отдельности и все вместе.
1: А, я думал, ты опять про меня.
2: Чего? Да ладно.
1: Перебьешься. Вот так.
2: Но
1: вот.
2: Про тебя тоже. Чего тут?
1: Да.
2: Конечно.
1: Солнышко в руках.
2: Ну, радиоактивное.
1: Отлично, я на это согласен. На этом все, друзья. До завтра. Пока.
2: Адьос.
0: Они большие, они блестящие,
3: почти лысые,
0: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Более 80 работников лесного хозяйства минувшей ночью дежурили на границе с Украиной из-за угрозы трансграничных пожаров. На территории соседнего государства горит лес. Как сообщили Белта, в Минлесхозе сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Наибольшие факторы риска в Лельчицком районе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины. С целью недопущения возможного перехода огня и оперативного реагирования на угрозу, организованные ночные дежурства людей и техники Минлесхоз держит ситуацию на постоянном контроле. Ямочность на дорогах Беларуси с 2022 года сократилась примерно в 10 раз. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. По его словам, в последнее время из порядка 16 тысяч километров республиканских дорог ежегодно ремонтируют около 1600 километров. И это дает свой эффект. К ремонту покрытия возвращаются раз в 10 лет. Летом в Минске откроют 417 детских оздоровительных лагерей. Из них 32 лагеря с круглосуточным пребыванием, где отдохнут около 40 тысяч детей. Еще 15 передвижных палаточных лагерей. Хоккеисты «Локомотива» обыграли «Акбарс» в первом матче финала Кубка Гагарина. Первый матч серии до 4 побед прошел накануне в Ярославле и завершился со счетом 3-1 в пользу хозяев. Следующие игры финала состоятся 13, 15 и 17 мая. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Сегодня крейзи вторник в Домино с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 0,33 за одну копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске после обеда дождь, возможно, гроза и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057.
5: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас «Бочковой», белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Кадровый день сегодня у президента. Как сообщает телеграм-канал Полпервого, новое назначение получил Руслан Пархомович, помощник главы государства, инспектор по Гомельской области. Он стал мэром Гомеля, второго по крупности города страны. Подробности в наших следующих выпусках. О ситуации на границе сообщили в Госпогранкомитете. В Польшу и Литву за сутки проследовало всего 20% грузовых авто от нормы. Наименьшее количество грузовиков за сутки приняли на свою территорию контролирующие службы литовского погранперехода Медининкай. Около 60 фур фиксируется перед погранпереходом Бобровники на белорусско-польской границе. Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский Тирасполь. В очереди там 120 авто и 10 автобусов. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в Министерстве образования. Педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль 16 октября. В столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильный ливень, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске после обеда дождь, возможно, гроза и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: От Беларусбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте беларусбанк.бай.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Как оказались в этой точке, сама сказать не могу, но сегодня 12 мая. Ну, понедельник был вчера, был день удобный, чтобы ничего не делать, понеделать. Ну, а вторника такой опции нет, поэтому что-то, да, можно уже начинать. Обеденное время, ну, как минимум, открываем собоечки. Но вообще, если посмотреть, что же звезды рекомендуют во вторник, 12 мая, делать с жизнью, то вот такой совет. Не спешите принимать важные решения. Звезды советуют снизить темп и избежать поспешности. Так что очень-очень медленно устраиваемся поудобнее, ощущаем себя счастливыми людьми, стараемся найти это самое важное ощущение, ну и делаем музыку громче. А еще можно взять телефончики в руки, наверное, они редко уже покидают наши ладони, и открыть телеграм-чат душевного радио. Туда я жду от вас сообщения, там я жду сообщения, туда можете их направлять. Ну и в конце часа решим, автору какого сообщения достанется в подарок от душевного радио набор ароматного чая Такамори. Пишите!
6: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не верим слезам, они могут быть манипулятивными. Это такие слезки, которые появляются в нужный момент, чтобы добавить весомости доводам. Ну или, если вдруг доводов уже никаких не осталось, просто сделать так, чтобы все вокруг обратили на тебя внимание, пожалели. Но есть такие люди, которым очень легко даются слезы. Актерами их можно назвать. Знаем, что плачут обычно все от лука. Да, есть такой момент. Если вспоминаем что-то грустненькое, может быть, получается хорошенько пустить слезу после того, как зевнули. Есть такой момент, правда? Ну и есть, конечно, еще специальные капли для глаз, чтобы сделать эти самые слезы. Ну или перчик там какие-то, да? А есть, конечно, эмоциональная встряска, которая те самые эмоции настоящие запускает. И, кстати, плакать полезно для здоровья. Врачи рекомендуют это делать 2-3-4 раза в неделю. 2-3 или 4 раза в неделю полезно для общего эмоционального состояния. Да, потому что когда мы плачем, то очищаем организм. Эмоциональные слезы выводят гормоны стресса. Даже токсины выводят. Если вдруг накопились ко вторнику токсины, нужно просто поплакать. В общем, кортизол уменьшают, и окситоцинчик тоже регулируют, потому что после эмоциональных слез вот этот самый гормон счастья начинает возвращаться в наш обезвоженный организм. Поэтому нет ничего в этом страшного. Не сдерживаем слезы. Надо иногда их выплакать. Но вообще, конечно, хочется, чтобы они от счастья все больше и больше появлялись. У нас, если вдруг появлялись, то от счастья. Ну а что может так растрогать? Ну, меня лично трогают очень слова. Я люблю ушами. Мне вот это вот все ваше визуальное не очень интересно. А если человек мне что-то говорит или от человека мне что-то передают словами красиво, вот так вот оформленное, ой, ну, в общем, лучший денек сразу получается. И вы тоже можете порадовать своих близких аудиалов, ну и визуалов тоже, потому что можно за душевным радио наблюдать в телеграм-чате и на сайте душевнорадио.бай. Присылайте в ТГ-чат радийные сообщения своим любимым. Давайте уже доведем их до слез радостным поводом.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
4: Ольга Шебека,
5: Сергей Синькевич
6: и Дарья Утюжникова.
3: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
8: «Душевное радио». Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Сразу видно, кто на работу рано собирался, а кто вышел недавно. Количество слоев одежды очень отличается. Ну, не доверяем мы пока погоде. На всякий случай и зонты с собой берем. Куда же без этого и курточка на синтепле.

0: фотографии цветущих яблонь, груш и прочей красоты, и сирени в том числе, своим людям. А ведь, правда, количество хорошего в жизни зависит от способности это замечать. И нет ничего странного в том, что весной у нас просыпается желание видеть всю эту красоту, наслаждаться ей, впитывать, дышать ей, просто проходить от куста к кусту, замечать, насколько этот каштанчик сегодня подрос. И вообще, как, просто хочется как будто вот идти и немножко подпрыгивание. Ну а почему бы и нет? Вот так вот легкой такой походочкой двигаться. Ну потому что настроение хорошее. И вот сегодня Элина заметила, что ее коллега Маруся почему-то взгрустнула. У нас у девочек такое бывает, настроение меняется. И вот написала Элина нам в Инстаграме. Так тоже можно, туда тоже можно писать, что, видимо, Маруся скучает по своему парничку, по даче. Были такие разговоры, на выходных уже все засели, вся рассада перевестилась с подоконников, наконец-то, парники. Но мне кажется, что Маруся не скучает по даче и по парникам, она предвкушает то, что ее ждет на выходных, и уже заранее не хочет всех этих работ. Хотя кому-то же нравится выезжать на свежий воздух, работать на участке после рабочей недели, вооружившись какой-нибудь газонокосилочкой или другими гаджетами, проводить время на свежем воздухе. Может, вы из таких, вы тоже скучаете по даче, по каким-то заботам, делам, какие-то хозяйственные люди. Ну, а я уж соскучилась по вашим приветам. Пишите в ТГ-чат в Инстаграм Душевного радио о том, кого сегодня хотите с чем поздравить, кому о чем напомнить, у кого какой сегодня повод радостный, приятный, мы с удовольствием послушаем, порадуемся за вас, ну, или немножко позавидуем.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Везде обман. Так подумайте, пишут, доставка бесплатна, а на самом деле все равно же мы за нее платим, правда? И майонез оливковый, он же совсем не оливковый, а какой? Белый. И в крабовых палочках нет краба, и сырники они же из творога, а не из сыра. А кубики бульонные на самом деле бульонные параллелепипеды. А между прочим, конфеты коровка не из коров. А капуста цветная белая, а белокочанная зеленая. Везде обман. Как теперь с этим жить? Только на душевном радио у нас правда настоящие приветы, которые вы присылаете в телеграм-чат и в инстаграм радио. Продолжим делиться сообщениями в следующем часе. Пишите.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Кадровый день у президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича мэром Гомеля. До этого он занимал пост помощника президента, инспектора по Гомельской области, а еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. Александр Лукашенко отметил серьезный опыт нового руководителя города и высказал надежду, что с приходом нового мэра в Гомеле ситуация изменится в лучшую сторону. Александр Веремеев возглавит Мозырьский райисполком. Александр Лукашенко отметил системность и погруженность проблем руководителя, который до настоящего времени возглавлял Петриковский район, а ранее работал в аграрной сфере. Еще одно кадровое решение главы государства – Александр Сакович теперь будет руководить белорусским металлургическим заводом. В этом году каждому агрогородку построят дорогу с твердым покрытием. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. Это поручение президента Александра Лукашенко. Что касается модернизации крупных трасс, дорожные работники заняты на трассах Р-28, М-3, Минск-Витебск, Р-10, Гомель-Кобрин. В этом году завершат реконструкцию дороги Р-46, коридор на северо-запад России к портам Санкт-Петербурга. В следующем году планируют завершить участок Могилев-Чаусы. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию. Можно сообщить о проблемных моментах с ремонтом дорог и устранением дефектов на трассах республиканского и местного значения. Граждане могут рассказать о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия, мусоре вдоль трасс и на обочинах. Обращения принимают по короткому номеру 191 с 14 до 17.00, а также через чат-бот телеграм-канала КГК. На пляжах Сингапура появились робопсы. Эти умные собаки могут заменить не только экскурсоводов, но и службу безопасности. Четвероногие роботы-компаньоны, оснащенные последними версиями языковых моделей ИИ. Это не просто игрушки на пульте управления, а полноценные сотрудники, которые патрулируют территорию, распознают лица людей и дают персональные рекомендации по отдыху на любом языке. Они могут рассказать об истории каждого объекта, учитывая интересы конкретного туриста. Также роботы-собаки, патрулирующие пляжи, выявляют подозрительные предметы или людей, которым нужна помощь. Еще робопсы умеют шутить и делать селфи с гостями, и никогда не злятся и не устают. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске после обеда дождь, возможно гроза и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: в Беларусбанк одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: По-настоящему проснуться без чувства вины звучит как мечта, но можно это сделать в любое время дня, можно даже в обед, а можно годам к 30 или даже еще позже. Но главное, наверное, все-таки это сделать. Просыпаемся! Просыпается страна, ну и в такие моменты, когда вот эта вот пелена с глаз уходит, когда все в настоящих своих цветах, когда появляется ощущение, что именно мы управляем жизнью, осознаем, что для счастья у нас в целом-то все есть. И никто не обязан быть рядом. Именно поэтому так ценно, когда кто-то искренне хочет побыть с нами, проявиться с заботливой стороны, прислать сообщение, которое услышит вся страна, и сказать в нем, как мы любим человека. Ну или как мы понимаем, что сейчас непросто, все-таки вторник, а хотелось бы, чтобы была суббота или отпуск. Но в целом много у нас есть желаний, мечты никогда не заканчиваются, так и должно быть. И сообщения в телеграм-чате душевного радио тоже никогда не заканчиваются. Если вы еще не с нами, присоединяйтесь к ТГ-чату «Душевное радио» с тремя красными сердечками. Нажимайте «Вступить в группу, в сообщество» и пишите сообщение, которое услышит скоро вся страна. Приветы ждем, приветы передаем в этой музыкальной 60-минутке.

жизни мысли как ветер, но как ветер свободный. Годы подскажут тебе просто-напросто, как надо жить. Сердце мотор, понеслась, пристегнись, а я с вами.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Все эти вопросы про путь и выбор достойны вечера, не дня, поэтому смотрим на часы, подкармливаем своего внутреннего философа и надеемся, к вечеру он не устанет и о важном удастся с близким человеком поговорить до сна. Что такое бывает редко, это мы в курсе, но я вот иногда себя ощущаю водомеркой, которая так по поверхности воды быстренько-быстренько бежит, будто сознательно убегаю от трудностей, такой характер легко получается, не зря же спортом занимаюсь. Но на минутку задеваешься, и все, вода уже выше головы, и правы те, кто напоминает о том, что все нужно делать вовремя. И конфликты, если возникают в самом сердце семьи, между двумя людьми решать сразу же. Но на практике-то оно не так. Ну и конечно, но исключение у семьи Воронцовых. Написал Виталий в инстаграм душевного, что сегодня у них с женой Мариной 20-летний юбилей совместной жизни. Ну красиво же звучит, 20 лет люди вместе. И, кстати, ровно в 20 лет они вот решили создать семью, то есть ребятам уже по 40, да, и Марину свою очень любит Виталий, с каждым днем все сильнее, вот так вот пишет, да, Марина, наверное, профессиональная художница, ну так красиво рисуете что-то у мужа перед глазами, либо вы освоили главный женский закон, мужа успокоите, если он нервный, и нервировать, когда он спокойный, тогда все будет прекрасно, но я, по крайней мере, так делаю, наверное, это правильно, а вы прибегаете к таким техникам в своих отношениях. Пишите вы, кого и с чем сегодня будем поздравлять в ТГ-чат душевного радио и в Инстаграм Директ. Везде можно.
0: Если завтра, то в постель. Если радио, то душа.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: И как-то сразу понятно, что я задумала. А задумала я с вами поиграть, потому что лежат у меня билеты в Великое княжество Сула. Два таких привлекательных. На этот май можно вполне себе запланировать поездку вашу и с кем-то еще, и здорово провести время. Ну, а только что мы с вами будто прогулялись с Юрием Антоновым. Вот весне, правда, ничего плохого сказать не можем. Она как была цветущей в детстве, так и осталась. Зимой совершенно другая история, да, мы вечно любим сравнить, вспомнить. Ну, а вспоминать мы будем и сейчас в музыкальном квизе. Итак, главное, что нужно сделать? Приготовить мобильные телефоны или открыть телеграм-чат душевного радио не на телефоне, а на экране вашего компьютера. И не делайте вид, что в интернете не сидите во время рабочего дня. Не на ту напали. Впереди у нас с вами три хита, которые друг за дружкой пойдут. И ваша задача их узнать, распознать. И первый, кто пришлет верные названия произведений в телеграм-чат душевного радио, тот и получит два билета в Великое княжество Сула. Очень скоро мы уже услышим эти композиции. Главное, чтобы вы были готовы. Итак, вы как? Готовы? Ну тогда делаем громче.
2: Если спрос

0: говорила, что сегодня будет посложнее. Предыдущие дни вы как-то очень быстро справлялись и правильными ответами меня буквально заваливали в телеграм-чате. Посмотрим, справитесь ли сегодня. Удачи всем, кто решил к нам присоединиться. В телеграме жду правильные ответы, и первый правильный получит приз. Узнаем уже через пару минут, кто этим человеком будет.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: Вот уж точно стало недушно, взбодрились все в телеграм-чате. Ну, конечно, как иначе, когда музыкальный квиз заставляет вспомнить любимые хиты. Конечно, все берем из плейлиста душевного радио. Никак иначе, все хиты вам знакомы. И вот песенку назад вы узнавали, отгадывали, кто же это был. Три композиции услышали, они подряд прозвучали. Я ожидала, что в одно сообщение вы три имени или фамилии, или, может быть, название произведения вместите. Кто-то так и сделал. Но давайте сейчас проверим, что звучало.
2: Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтой.
1: Все узнали Ирину Аллегрову. Ну а как иначе?
3: Тополиный пух, жара, июль.
1: Ночью. Самая противоречивая песня. Жара, июль. Ну а после Иванушек Интернешнл в эфире была Глория Гейнар «Я буду жить». Но если с Иванушками все, конечно, сложно, потому что тополиный пух уже скоро будет щекотать нас немного, то со всем остальным вы справились отлично. По крайней мере, узнали всех авторов всех исполнителей. Правильно, авторы – это уже следующий музыкальный квиз. И первый правильный ответ прислала Аля. Аля, я вас поздравляю. Аплодисменты в вашу честь звучат. Вот все верно указано. Сказали, как и нужно было. Одним сообщением прислали. Замечательно. Я очень рада, что кто-то прислал правильный ответ. Ваших ответов было много. Итак, Аля, вы выигрываете 2 билета в Великое княжество Сула. Тут в мае будет много мероприятий. И ночь музеев, и тайны белорусского фольклора, и приключения, забавы в поисках сокровищ, и детский уикенд в Суле. В общем, встречаем весну вместе в Великом княжестве. Я вам попозже расскажу, как забрать свои билеты. Ну а завтра мы продолжим развивать музыкальный вкус или обнаруживать его друг у друга.
0: Недушный день.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Как передает Белта, глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в армии. Еще одной темой стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Александр Лукашенко рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится. Глава государства еще раз напомнил свой тезис о том, что хоть Беларусь настроена на мир, но армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. Запреты на посещение лесов сохраняются в 11 районах страны, и все они на территории Гомельской области. На остальной части региона действуют ограничения. В зеленой зоне пока Октябрьский район. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Минлесхоза. Также ограничения ввели местные власти трех районов Брестской области. Информация оперативно обновляется онлайн. Белорусскую сельхозтехнику на «Белагро» в этом году покажут в реальных полевых условиях. Как сообщили в Минсельхозпроде, посмотреть на достижения аграриев и производителей можно будет за пределами павильонов международной специализированной выставки. Это нововведение позволит зарубежным делегациям увидеть реальные возможности машин. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль 17 октября в столичном дворце спорта. Фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специально гостя фестиваля, имя которого пока держит в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Быстро время проходит в приятной компании, поэтому этот час мы проведем с человеком, который непонятно вообще почему, но это и предстоит выяснить, взял на себя организацию свободного времени белорусов. Он не работодатель, не зарплатодатель, а досугодаритель Александр Сапранков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, всем привет, всем привет.
1: Ну, меня это, конечно, очень вдохновляет. Кто-то ищет оправдание, что, мол, уже рынок так занят, что столько всего тут и кафе, и приложения, и песни, и искусственный интеллект пишет. Кто-то ищет возможности, не боится конкуренции и создает приложение «Макамиц» для белорусов. Не «Вака-Вака», как у Шакиры. «Макамиц». Откуда такое название у белорусского приложения?
2: Да, давайте расскажу. Приложение белорусским можно назвать только потому, что его разработали и часть основателей белорусы, но к названию это не имеет отношения, потому что «Макамиц», да, оно состоит из двух частей. «Миц», понятное дело, это «встречи», а «Мака» это с гавайского переводится как «друзья», получается, «встречи друзей».
1: Мака, да?
2: Мака, именно Мака часть, да.
1: Это понятно. Ну, а вот интересно, что я попыталась его... Ну, как попыталась? У меня все получилось. Я его скачала, естественно, было интересно. Я же любопытный человек. Ну, и там во время регистрации столько предлагает приложение выбрать своих интересов, понятно, для настройки вот этого контента мне подходящего.
2: Да-да.
1: И вот тут уже возникла трудность, потому что там такие интересы, о которых я даже не подразумевала. Значит, по-моему, помимо развлечений разных, что мы любим, головоломок, квизов, шопинга, вечеринок, спа, то есть это самый верх. Тут и эзотерика, и астрология, и йога, и чакры, и всякие, и спорт весь вообще, который только может быть, экстрим, и путешествия, и нетворкинг, и культура, и еда, и семья, и многое другое. Для кого вообще это приложение подходит? И, понимаешь, не только тинейджеров оно должно заинтересовать.
2: Да вообще не только, конечно, тинейджеров. Оно больше даже, по большому счету, подходит людям, у которых есть запрос на поиск досуга и на поиск компании, с которыми этот досуг можно разделить. Вот. А то, что интересов так много, это одна из задач приложения, чтобы люди могли для себя открывать что-то новое. То есть ты мог не слышать, что такое. Ну, на примере, конечно, эзотерики будем это вот делать. Не мог не слышать, что это такое, да. Но вот добавил себе этот интерес, тебе стало интересно изучить, что такое. Тебе будут попадаться встречи людей, которые там хотят этого же, это изучить, попробовать. И ты в новой компании узнаешь, что это такое. Может, даже вот потом в копилку себе добавишь этот интерес и будешь развиваться в этом направлении.
1: В общем, если мы вступаем в кризис среднего возраста и хотим выбрать что-то,
2: да,
1: там,
2: да, именно.
1: Не знаю, пилон, духовные практики,
2: да,
1: рассаду, круговую подтяжку или там развестись, то можно зайти в приложение «Макамиц» и выбрать что-то, что наиболее откликается в данный момент.
2: Все правильно. Да, и в основном у людей же есть запрос, это откуда. Он может быть внешний, может быть внутренний. Внешний — это обстоятельства, которые тебя вынудили, ты потерял там какое-то свое окружение по каким-то обстоятельствам, переехал в другой город, не знаю, там ты, например, один, у тебя все вокруг друзья разженились, и у них уже они уже парочками дружат.
1: Потерянные они, да, для контакта, да, они, да, разженившиеся,
2: да,
1: друзья.
2: И ты можешь найти вот таких же людей в приложении, вы через общий интерес познакомитесь, и у вас уже будет общая тема.
1: Секундочку, а что, семьями там нельзя общаться?
2: Можно, конечно.
1: Так хочется, что это только для одиноких людей.
2: Для разных людей. В семье же тоже можно отдельности отдыхать. Или вместе.
1: Оказывается.
2: Да, да.
1: Оказывается, можно. Для многих это открытием прозвучало, но еще больше поговорим о приложении «Макамикс» с Александром после музыкальной паузы.
0: Душевное радио. Слушай свободно.

0: Оксида торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Еще совсем

0: Недушный день.
1: У кого-то планы на вечер чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт человечеством, но а кто-то берет и организует свободное время, ну, более креативно. И сегодня у нас в студии Александр Сапранков, дизайнер приложения Макомикс. Это для тех, кто сейчас к нам присоединился. Расскажите, Александр, вкратце о приложении.
2: Давайте расскажу. Приложение Макомикс — это приложение, где ты можешь найти, чем заняться, то есть найти себе досуг, и здесь же, в этом же приложении, найти компанию, с кем это сделать. То есть, по большому счету, это не про случайное знакомство, а про людей, которых объединяет их общий интерес, какое-то увлечение. Потому что, ну, знакомиться просто так многим, да, неловко, а на фоне общего интереса у вас есть сразу что обсудить. А мы еще считаем, что в самом занятии, когда ты занимаешься вот этим любимым своим делом, не знаю, там, скалолазание какое-то, в компании людей, которые увлечены тем же, это время провести еще интереснее.
1: То есть тут уже речь идет не о том, чтобы завести друзей. Для начала просто интересно провести время. А дальше уже как пойдет, правильно?
2: Все верно, все зависит от людей. Если вы хотите потом продолжить общение, вы можете это сделать. Внутри приложения есть чат, где вы до встречи можете познакомиться, пообщаться, а после встречи продолжить общение в приложении то же самое.
1: Сейчас у кого-то из наших радиоактивных возникнет заблуждение, что это Макомикс, как будто чат знакомств. Это ведь знакомство в плане таких вот мужчина, женщина.
2: Могут быть такие знакомства, но как бы приложение на это не направлено, потому что мы больше...
1: Но это доп-функция. Это бонус. Друзья, если вы не расслышали. Вообще-то интуитивно понятно все в нем, сориентироваться легко. Просто оно ведет тебя пошагово, это приложение, от пункта А дальше к афише, правильно?
2: Да.
1: Но я смотрю, что встреч там, правда, очень много. А какие встречи чаще всего люди организуют или на какие откликаются парни, девушки, средний возраст? Может, есть какая-то статистика?
2: Да, давайте расскажу немножко про статистику приложения. Пользуется им, наверное, в основном более активная часть наших людей, которые хотят пробовать что-то новое, там куда-то ходить, как-то классно проводить время. То есть это не значит, что это приложение для экстравертов, да, которые хотят чем-то постоянно заниматься. Для интровертов тоже там есть группы, где ты можешь пойти поиграть просто в настольные игры.
1: Можно собраться квиз, погрустить вместе.
2: Собраться погрустить, да. Да. Мы вот на улице брали некоторые интервью людей, и девушка сказала, что она хотела бы создать встречу с людьми, просто помолчать, потому что информационный шум вот везде. Хочется создать,
1: помолчать и не засмеяться, да? Была такая в детстве игра. Смотришь в глаза и не улыбаешься при этом.
2: Да. И если говорить про встречи, которые в приложении люди создают, это совершенно разные встречи. Как я сказал уже, и настольные игры, и можно вот сейчас лето уже совсем у нас на носу, там на сабордах покататься, съездить куда-то на шашлыки компании.
1: Вот, вот с этого и нужно было начинать.
2: Да,
1: шашлыки.
2: Да.
1: Мы же на душевном радио.
2: На гитаре поиграть, песни попеть.
1: Как
2: правильно.
1: У нас мы
2: понимаем друг друга с полуслова. Да, да,
1: любим,
2: да,
1: петь, да.
2: И мы как бы можем подтвердить, что у людей есть запрос на вот такой способ поиска досуга и знакомства с новыми людьми, потому что у нас уже за все время приложение создали больше 5000 встреч.
1: Так, а сколько лет приложению? Сколько дней?
2: Сколько дней? Дней не знаю, не скажу, сколько дней, но ему чуть, около 2 лет. Но дело в том, что мы вот как будто маркетингом, да, его продвижением не занимались, вот только совсем недавно начались.
1: В общем, работа большая по созданию приложения,
2: да,
1: уже,
2: да,
1: давно,
2: да,
1: ведется, а активный такой маркетинг уже недавно.
2: Недавно,
1: значит,
2: да. Вот,
1: разогрев пошел.
2: Рассказывать людям об этом, да. То есть, по большому счету, вот среднее количество людей во встрече для организатора – это где-то от 4 до 6 человек.
1: Так, вот. А без ограничений можно собираться большим количеством людей?
2: Все зависит от запроса организатора. Но мы как бы поставили такой небольшой лимит для встреч. Для чего это сделано? Это сделано не для того, что мы такие вот плохие, хотим, чтобы не собирались люди там каким-то большим количеством компании. Нет, для того, чтобы людям было более комфортно общаться. То есть мы, когда разрабатывали приложение, заметили, что вот эта вот ламповость встречи, она создается, когда людей немного. Я думаю, многие могут заметить, что если чат очень большой, туда написать очень страшно. Не знаю, вот человек подумает, ой, я напишу какую-то глупость сейчас в чате, наверное, и может меня не поддержит никто.
1: Это не к нашей аудитории. У нас все очень
2: если
1: смелые,
2: не к вашей,
1: у нас
2: отлично.
1: Чатик душевного радио живет и процветает.
2: Да.
1: У него тут свои темы.
2: Ну, вот.
1: Но, кстати, Александр, я бы очень хотела, чтобы те, кто нас сейчас слушает, рассказали как раз вот в нашем ТГ-чате душевного радио о том, какие у вас интересы. Пишите смело, вот списочком, что вам нравится. А можно еще, кстати, возраст свой указать, чтобы мы приблизительно понимали, на какую аудиторию работаем. Интересно вам, Александр,
2: это узнать? Конечно, давайте проведем такой эксперимент.
1: Ну, пишите, друзья.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки на все в домраспродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Александр Сапранков сегодня в студии Душевного радио. Приложение Макамитс принес с собой вот так вот в пакетике. Но ссылочка в ТГ-чате родином уже есть. Вот, кстати, я, Александр, до последнего готова сопротивляться всему новому. То есть уже все буквально в каких-то джинсах клеш, а я еще в узеньких, например, да, хожу. Но даже я уже скачала Макамитс и зарегистрировалась, и наткнулась на афишу. Это, понимаю, это что-то свеженькое, свежее дополнение.
2: Да. Это вот мы просто обработали, скажу, айтишным языком еще такой один кейс. То есть это использование приложения, когда люди ищут компанию для того, чтобы пойти на какое-то событие. То есть они увидели концерт любимого артиста, но им не с кем пойти. Там друзья заняты, либо просто кто-то отказал. И можно в приложении найти, то есть чем заняться, найти вот этот концерт. И прямо в приложении найти сразу компанию на это событие. Это уникальная

0: вами, потом могу рассказать.
1: А и... сразу вкратце, доска вкратце, с интересами.
0: Доска с интересами. Мы просто сделали доску такую с интересами, где люди могли подойти, добавить свой интерес и соединить красной нитью интересы, которые есть, которые уже наклеили другие люди.
1: Это была офлайн.
0: Это было офлайн, да, такое мероприятие небольшое, суть которого была показать, что интерес объединяет людей и создать такой интересный арт-объект. И вот он действительно классный получился. В этом процесс и результат можно посмотреть у нас в Инстаграме.
1: Хорошо, вот, так да. Мы плавненько перевели всех в Инстаграм.
0: Да, да, да.
1: Так, а в квесте что было?
0: А в квесте, квест — это активность, которую мы сейчас проводим. Она локально в Минске находится, потому что мы в Минске находимся, поэтому проводим ее здесь. Это квест, в котором ты можешь... не знаю, в одиночку даже участвовать, либо объединиться с другими людьми, чтобы найти ценный приз в городе. То есть суть его — выйти на улицу, потому что сейчас люди много в онлайне время проводят, а наша задача все-таки соединить людей в офлайне через общие интересы, либо через наши активности. Вот. И вы можете найти ценный приз в городе по фотоподсказкам, которые мы
1: вот это
0: будем...
1: да!
0: Игры проводятся у нас в течение всего мая по пятницам. Следующий квест, уже второй раунд, будет проводиться в эту пятницу. Анонсы мы публикуем у нас в Инстаграме, опять же скажу Макомитс. И у нас в приложении есть непосредственно встреча под каждую, под каждый квест. У нас будет их 4, один прошел, еще 3 осталось.
1: До столицы, до центра страны легко добраться всем. 15 мая берите с собой того, кто ориентируется в городе. Хорошо ориентируется, да? Судя по фото, нужно понять, где эта локация находится. Ну и за ценным призом вперед, да?
0: Да-да-да. И у нас как бы есть ценный приз, который от нас, и есть еще от наших партнеров. То есть мы... подарков много, так скажем.
1: Да, а что? Подарки мы любим. И, кстати, для вас у меня тоже есть подарок. 10 промокодов на сайт сливки.бай. Что нужно сделать? А вот так просто все в целом. Мы ждем с Александром звонок в студию. Расскажите о том, как вы время свое свободное проводите. Может быть, какая-то есть история с приложением, с каким-то знакомством. Может быть, вы уже есть в Макомитс и сходили, и что-то интересное у вас вышло. Все готово выслушать в прямом эфире. Номера студии плюс 375-17-370-45-70 и 370-45-74. Ждем звонок.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Александром Сапранковым в этом часе в эфире принес нам в клювике буквально досуг приложением Макомицы, чтобы не в одиночестве мы вечера и дни коротали, проводили, а в компании такой душевной. Ну, да.
2: Да, душевной компании.
1: Вот как оно бывает, а? Живешь своей жизнью, все, казалось бы, устраивает, все понятно, а тут появляется приложение, что тут происходит, и уже задумываешься, как жил раньше? Можно ведь интереснее?
2: Более ярко, да, свою жизнь проводить в любом случае.
1: Ну вот и я спрашивала у наших радиоактивных о том, какие бы встречи они хотели организовать или к чему бы хотели присоединиться увлечениями, делились в ТГ-чате и в Инстаграме. Вот в Инстаграм душевного радио написал Сергей. Так, Александр, слушайте, он пишет, что заядлый банщик.
2: Угу.
1: Так, а вы банщик?
2: Я не банщик, но я всегда за то, чтобы пробовать новое, поэтому может быть какую-то особую баню.
1: Итак, заядлый банщик Сергей хотел бы присоединить к парению кого-нибудь, а то все жена да теща.
2: Разбавить обстановку.
1: Да, может он организовать такую встречу?
2: Может, как бы...
1: Но тут уже, мне кажется, жена должна отфильтровать его желание немножко.
2: Как минимум быть в том чате, да.
1: Так что всей семьей скачиваем приложение. А вот Арсений передает привет Барановичам и говорит, с детства обожает историю и с удовольствием провел бы экскурсию по своему городу.
2: Это супер. У нас как бы есть много организаторов, которые тоже в Минске проводят экскурсии свои, то есть собирают людей, которые интересуются там Минском и рассказывают о Минске с каких-то новых сторон для людей, как раз, которые хотят узнать про Минск.
1: Но главное, что мы узнали, не только для столицы это приложение, для всей страны, для каждого его уголочка, правильно? Подходит.
2: Это правильно. У нас пользователей как бы в регионах не так много, но как бы если люди поспособствуют и расскажут своим друзьям об этом, то их будет намного больше и в регионах тоже.
1: Ну, значит, окружаем себя людьми, которые вдохновляют сиять ярче, пробовать что-то новое.
2: Да-да.
1: Да, может быть, кому-то нужна аморальная поддержка, тоже присоединяется, пускай организует и присоединяется к встрече. Вообще-то, можно вот так вот взять судьбу в свои руки. Мне очень нравится эта возможность, это вдохновляющая возможность нашего времени. Вот так вот довериться себе, правильно?
2: Своим желанием.
1: Своим желанием, да, все себе организовать, подумать, чего хочется, и добавить этих ярких красок в свою жизнь.
2: Да, все правильно. Ну, я, наверное, могу сказать, что можно просто процитировать современных классиков: не бойтесь пробовать новое, жизнь одна, кайфуйте.
1: Вот на этих словах мы с вами пойдем слушать музыку. Спасибо большое разработчикам Макомица. Спасибо Александру Сапранкову. И скачиваем приложение и наслаждаемся жизнью вместе с душевным радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. В Минске открылся 31-й форум здравоохранения Беларуси. В Международном выставочном центре представлено около 200 экспонентов из 8 стран. Как рассказал первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов во время открытия выставки, в этом году страной-партнером стал Китай. В целом все обучающие семинары, лекции, встречи форума нацелены на то, чтобы сделать жизнь граждан дольше и качественнее. Этим летом в санаториях Беларуси отдохнут около 600 тысяч человек. Как пишет Белта, об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский. По его словам, свободных мест в санаториях уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%. Что касается цен, то день пребывания в стандартном двухместном номере во втором квартале составит около 145 рублей в сутки. В зависимости от комфорта и качества номера стоимость будет разной. Летом самый высокий спрос, поэтому цены выше. Рост цен на продукты в Беларуси замедлился. По данным Белстата, в апреле по сравнению с мартом цены в стране выросли на 0,8%. Продовольственные товары подорожали всего на 0,2%. Промтовары прибавили 0,4%. Больше всего подорожали услуги почти на 3%. Напомню, по оценкам Нацбанка, инфляция в стране в этом году должна быть меньше 7%. ФИФА увеличила выплаты командам, участвующим в чемпионате мира, до 871 миллиона долларов. Это почти на 20% больше, чем предполагалось ранее. Это сделает футбольный чемпионат самым прибыльным для команд-участниц за всю историю проведения. В результате утверждения нового бюджета мирового первенства каждая из стран-участниц получит дополнительно по 2 миллиона долларов. А минимальная сумма выплат для каждой команды по итогам квалификации составит не менее 12,5 миллионов долларов. Нынешний чемпионат мира будет самым масштабным за всю историю. В нем примут участие 48 команд. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Сегодня Крейзи Вторник» в доме с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Кола 0,33 за одну копейку. Подробности на Domino's.by по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами сильные грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
4: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишабай».
5: При поддержке душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская. Высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Голден. Рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее вы

0: Белтелеком.бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Глава государства Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Шундрика на должность начальника Главного управления кадровой политики администрации президента. Об этом сообщает Белта. Напомню, сегодня у президента был кадровый день. В частности, бывший помощник главы государства, инспектор по Гомельской области Руслан Прохомович, назначен мэром Гомеля. Количество мест в санаториях увеличится на 30% до 2030 года. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский. Как передает Белта, по его словам, спрос на санаторно-курортные услуги стабильный, и это прибыльный бизнес. С начала года в укрепление материально-технической базы, строительство и приобретение нового оборудования вложили уже 43 миллиона рублей. В Беларуси с 19 мая изменят правила доступа к порталу Фонда социальной защиты населения. Изменения связаны с обновлением адресации и изменением протоколов. Подробная информация на портале ФФЗН. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в службу техподдержки портала. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельные Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами! К новостям компании «Подумай свои ласточки» уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей, 70 предложений со скидкой 50%. Забирай промокод на сайте и в приложении «Сливки.бай». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Доброго дня!
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

every time.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки и

0: 36. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Машина «Место» — не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машина «Место» — не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.
1: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – «Белкарт» и «Беларусьбанк».
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент сегодня принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Центральная тема кадры. Обращаясь к руководителю оборонного ведомства, Александр Лукашенко упомянул о недавней комплексной проверке вооруженных сил, а также напомнил про 2020 год, который также стал определенным уроком и для армии, и для министра. Глава государства рассчитывает, что процесс контроля за положением дел в армии не закончится. Руководство Минобороны и прежде всего министр уделят этому самое серьезное внимание. Хантавирус не новая угроза для Беларуси. Случаи заболевания этой инфекцией регистрируются в нашей стране еще с 90-х годов. Об этом в эфире Первого информационного рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров. По его словам, для диагностики хантавируса в Беларуси организациями Минздрава разработана собственная тест-система. Она позволяет выявлять вирус методом ПЦР в режиме реального времени. Хантавирус – семейство вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и в них же циркулируют. Чаще всего заражение происходит на дачах, во время сельхозработ или отдыха на природе. Специалисты советуют избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Правоохранители продолжают контролировать ход посевной. Как сообщили в МВД, основные задачи – содействие руководителям сельхозорганизации в соблюдении трудовой дисциплины, предотвращение хищения имущества, выявление фактов бесхозяйственности. Милиционеры, посещая сельхозпредприятия, изучают их техническую укрепленность, условия хранения товарно-материальных ценностей, работу сторожевой охраны. Крупный рубин весом 2 килограмма 200 граммов – это 11 тысяч карат – обнаружили в Мьянме. Драгоценный камень был найден в одном из основных районов добычи самоцветов. Рубин отличается пурпурно-красным цветом, желтоватым оттенком, обладает умеренной прозрачностью и стеклянным блеском. При этом камень сохранил природное состояние и не подвергался какой-либо обработке или улучшению. К новостям компании «Сегодня Крейзи», «Вторник» в «Доминос» с «Кока-Колой». В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка «Кока-Колы» 0,33 за 1 копейку. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
1: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом, в Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на «Душевном радио» проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
3: I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. В Минске открылся 31-й форум здравоохранения Беларуси. Как отметил министр здравоохранения Александр Хаджаев, международная выставка является визитной карточкой отечественной медицины. Форум включает выставку и насыщенную деловую программу, в рамках которой запланировано около 40 конференций, семинаров, презентаций. В работе принимают участие около 200 экспонентов из 8 стран, ведущие производители медицинского, стоматологического оборудования, фармацевтической продукции. В Национальном статистическом комитете напомнили, что предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году, и призвали остерегаться мошенников. Как сообщает Белта, в Белстате настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются работниками статистических служб, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций, немедленно обращаться в милицию. В центральном районе Минска появится велодорожка, по которой можно будет добраться из столицы к Минскому морю. Как рассказал глава местной администрации Валерий Вороницкий, протяженность всех велодорожек в районе сейчас почти 35 километров. В этом году планируют построить еще 3 километра 600 метров. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами сильные и грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

выжженной земле. Гермошлем захлопнув на ходу, мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
5: Танцплощадка.
4: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Звездочки. Душевное
1: радио. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Как передает Белта, глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в армии. Еще одной темой стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Александр Лукашенко рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится. Глава государства еще раз напомнил свой тезис о том, что хоть Беларусь настроена на мир, но армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. Рост цен на продукты в Беларуси замедлился. По данным Белстата, в апреле по сравнению с мартом цены в стране выросли на 0,8%. Продовольственные товары за месяц подорожали всего на 0,2%. Промтовары прибавили 0,4%. Больше всего подорожали услуги почти на 3%. Напомню, по оценкам Нацбанка, инфляция в стране в этом году должна быть меньше 7%. В Минске открылся 31-й форум здравоохранения Беларуси. В Международном выставочном центре представлено около 200 экспонентов из 8 стран. Как рассказал первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов во время открытия выставки, в этом году страной-партнером стал Китай. В целом, все обучающие семинары, лекции, встречи форума нацелены на то, чтобы сделать жизнь граждан дольше и качественнее. Этим летом в санаториях Беларуси отдохнут около 600 тысяч человек. Как пишет Белта, об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский. По его словам, свободных мест в санаториях уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%. Что касается цен, то день пребывания в стандартном двухместном номере во втором квартале составит около 145 рублей в сутки. В зависимости от комфорта и качества номера стоимость будет разной. Летом самый высокий спрос, поэтому цены будут выше. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Дожди, местами сильные, грозовые, порывистый ветер. Ночью плюс 4-13, а днем в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться в ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Вау! Бетера раздает двойной.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

honesty to be my friend. Act your she-size, honey.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.